0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня суббота, 4 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 20-24 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской, Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 25.

печали. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня суббота, 4 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня 20-24 тепла. Также сегодня в Первоуральске, при Львском, Туринской, Асбесте тоже переменная преимущественно, без осадков, до плюс 25.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Я скучу, я соскучилась. Любимый.
1: Давай жить.
2: Я беременна.
1: Давай поженимся.
2: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
1: А мой внук.
3: Сам сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
4: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем. Я тебя люблю.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Deep in

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.
2: I

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каких условиях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он назвал это абсурдом, добавил, что подобные абсурдные теории умирают сложнее всего, цитирует Заботкина агентство ТАСС. Так зампред регулятора ответил на вопрос о возможности введения ограничений в отношении средств граждан на депозитах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин подготовил законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1 400 000 рублей до 2 миллионов рублей. 90 лет исполнилось 3 июля госавтоинспекции. Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога поздравил сотрудников и ветеранов Свердловской ГАИ с юбилеем. В любую погоду, под зноем, снегом и дождем, сотрудники ГАИ круглосуточно и неустанно несут службу, бдительно следят за дорожным движением, предотвращают аварии, спасают жизни, зачастую первыми приходят на помощь, отметил полпред. По его словам, в работе ГАИ появляются новые технические средства, помогающие следить за порядком на дорогах, но главным и неизменным элементом остается труд честных и принципиальных инспекторов дорожного движения, которые обеспечивают безопасность водителей и пешеходов, цитирует полпреда агентство ЯН. В Екатеринбурге на 4 июля изменили схему движения 10 автобусов из-за аварии на водопроводе. Устранять последствия аварии в субботу будут в районе улиц Титова-Новинская. Об этом сообщили в городской администрации. Объезжать ремонт придется автобусам номер 42, 52, а также 57, 78, 62 и другим, пишет газета «Коммерсант». Суд освободил из-под стражи сотрудницу одного из московских баров, сделавшую в день Пасхи кальян на куличе. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба московских судов. В апреле Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Фигурантку приговорили к 3 годам колонии с учетом предыдущего приговора. До этого она получила 3 года условно за хранение более 5 граммов мефедрона. Девушка после этого направила в Русскую православную церковь письмо с покаянием, и церковь в ответ попросила суд смягчить наказание. Осенью екатеринбуржцы полетят в Дели. С 27 октября уральские авиалинии открывают прямые рейсы, которые свяжут столицу Урала с крупнейшим городом Индии. Летать будут по вторникам и пятницам. Также введены дополнительные новогодние рейсы 31 декабря и 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Напомню, в конце прошлого года в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Индии. Его возглавил Дебабрата Чаттопадхьяй. В марте он анонсировал открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели, Мумбаи и другие индийские города. Доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня суббота, 4 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 20-24 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской, Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 25.

Всем привет на Jam FM. Гороскоп на сегодня субботу, 4 июля. Овен, прояви инициативу, действуй, несмотря на свои страхи. Телец, не нарушай чужие личные границы. Близнецы, переведи спор в совместный поиск решения. Рак, смести фокус на карьерные задачи, домашние вопросы подождут. Лев, будь смелее, решительность усилит влияние. Дева, откровенный разговор снимет напряжение. Весы, проведи день в компании родных или друзей. Скорпион, импровизация сегодня удачнее плана. Стрелец, лишние разговоры могут сбить тебя с намеченного пути. Козерог, ставь краткосрочные цели и достигай их в своем темпе. Водолей, сфокусируйся на личном проекте. Рыбы, доверься вдохновению. Новая мечта подскажет решение.

0: www.radiojamfm.ru.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел,

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каких условиях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он назвал это абсурдом, добавил, что подобные абсурдные теории умирают сложнее всего, цитирует Заботкина агентство ТАСС. Так зампред регулятора ответил на вопрос о возможности введения ограничений в отношении средств граждан на депозитах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин подготовил законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей. 90 лет исполнилось 3 июля госавтоинспекции. Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога поздравил сотрудников и ветеранов Свердловской ГАИ с юбилеем. В любую погоду, под зноем, снегом и дождем, сотрудники ГАИ круглосуточно и неустанно несут службу, бдительно следят за дорожным движением, предотвращают аварии, спасают жизни, зачастую первыми приходят на помощь, отметил полпред. По его словам, в работе ГАИ появляются новые технические средства, помогающие следить за порядком на дорогах, но главным и неизменным элементом остается труд честных и принципиальных инспекторов дорожного движения, которые обеспечивают безопасность водителей и пешеходов, цитирует полпреда агентство ЯН. В Екатеринбурге на 4 июля изменили схему движения 10 автобусов из-за аварии на водопроводе. Устранять последствия аварии в субботу будут в районе улиц Титова-Новинская. Об этом сообщили в городской администрации. Объезжать ремонт придется автобусам номер 42, 52, а также 57, 78, 62 и другим, пишет газета «Коммерсант». Суд освободил из-под стражи сотрудницу одного из московских баров, сделавшую в день Пасхи кальян на куличе. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба московских судов. В апреле Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Фигурантку приговорили к 3 годам колонии с учетом предыдущего приговора. До этого она получила 3 года условно за хранение более 5 граммов мефедрона. Девушка после этого направила в Русскую Православную Церковь письмо с покаянием. И церковь в ответ попросила суд смягчить наказание. Осенью екатеринбуржцы полетят в Дели. С 27 октября уральские авиалинии открывают прямые рейсы, которые свяжут столицу Урала с крупнейшим городом Индии. Летать будут по вторникам и пятницам. Также введены дополнительные новогодние рейсы 31 декабря и 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Напомню, в конце прошлого года в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Индии. Его возглавил Дебабрата Чаттопадхьяй. В марте он анонсировал открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели, Мумбаи и другие индийские города. Доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня субботу, 4 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ну а в течение дня 20-24 тепла. Также сегодня в Первоуральске, при Львском, Туринской, Асбесте тоже переменная преимущественно, без осадков, до плюс 25.

0: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

FM. Утром. Джем FM. Днем. Джем FM. Вечером. Джем FM. Ночью. Всегда Джем FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Банки смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 году. Об этом пишут ведомости. Программы запланированы как экспериментальные, и их продолжительность составит около 2 лет, после чего регулятор решит, стоит ли оставлять эти возможности в качестве постоянных. Это достаточно радикальное изменение архитектуры цифрового рубля, но предложенное нововведение могло бы повысить активность банков по внедрению цифрового рубля, заявили эксперты, опрошенные изданием. Предупреждение о ракетной опасности дважды за утро объявляли в Свердловской области. Около 6 утра сообщения о введении ограничений и их снятии пришли с интервалом менее 10 минут. Второй раз ракетную опасность в регионе объявили в 6:40. Отбой был дан спустя 50 минут. С 7 утра небо над Екатеринбургом было закрыто. В продолжение этой темы, на вылет в Кольцово, по данным онлайн-табло, на период с 5 до 9 часов утра задерживались около 15 самолетов. Большинство рейсов уже отправлено, задержки составили от 1,5 до 3,5 часов. Добавлю также, минувшей ночью и утром Росавиация вводила ограничения во всех аэропортах Москвы, а также в Пулково, Перми, Сочи и нескольких других аэропортах. Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило цифру в 2500 человек. Данные озвучила временный уполномоченный президент этой страны Делси Родригес. Она добавила, что поиск людей под завалами будет продолжаться. Ранее спасателям удалось вызволить мужчину, который после землетрясения в Венесуэле провел 8 дней под завалами торгового центра. Охранник офисника спасся благодаря сторожевой будке. Она защитила его от града обломков. Стамбул остается главным направлением россиян для коротких путешествий. Этот город, по данным агрегаторов, выбирают благодаря большому количеству прямых рейсов, отсутствию сложностей с визой и богатым гастрономической и исторической программам. Похожим спросом у туристов пользуется и Ереван. Юлиан Нагельсман подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом сообщило издание «Бильд». Также немецкая пресса пишет, что новым наставником национальной сборной снова может стать Юрген Клопп. 29 июня в Бостоне сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира. Юлиан Нагельсман возглавлял немецкую сборную с осени 23 года. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня суббота, 4 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 20-24 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской, Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 25.

0: Реклама.
1: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке «Свое Уральское». На втором этаже. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад...
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.
5: Хорошая музыка. Хороший день.
6: Джим ФМ.

0: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы». «Ну, а ты?» А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
3: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так о чем мы?
3: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Джем FM 102.5. Джем
5: для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем FM.
7: Привет! Прохор Шаляпин неожиданно заговорил об отцовстве. Шоумен сообщил, что хочет стать отцом и уже подготовил квартиру для будущего ребенка его матери. По словам артиста, он еще не встретил женщину, которая могла бы стать матерью его наследников, но уже до мелочей продумал отцовский план. Так Прохор распрощался с мечтами встретить ту самую. Теперь он смотрит на жизнь более реалистично и даже цинично. А еще певец заявил, что жить они с детьми будут раздельно. Прохор пояснил, цитирую: «Я уже подготовил квартиру для матери и ребенка. Буду жить в этом же доме, но в другом подъезде, потому что мне нужна тишина и покой». Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин владеет недвижимостью более чем на 150 миллионов рублей. Помимо квартиры для матери, которую артист купил совсем недавно, у Прохора также есть квартира по соседству с собственной и недвижимость в Сочи. Жилплощадь уже есть, осталось совсем немногое. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джум FM.

Всем привет на Jam FM. Гороскоп на сегодня субботу, 4 июля. Овен, прояви инициативу, действуй, несмотря на свои страхи. Телец, не нарушай чужие личные границы. Близнецы, переведи спор в совместный поиск решения. Рак, смести фокус на карьерные задачи, домашние вопросы подождут. Лев, будь смелее, решительность усилит влияние. Дева, откровенный разговор снимет напряжение. Весы, проведи день в компании родных или друзей. Скорпион, импровизация сегодня удачнее плана. Стрелец, лишние разговоры могут сбить тебя с намеченного пути. Козерог, ставь краткосрочные цели и достигай их в своем темпе. Водолей, сфокусируйся на личном проекте. Рыбы, доверься вдохновению. Новая мечта подскажет решение.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Ты

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Днем Независимости. Сегодня Соединенным Штатам исполняется 250 лет. В тексте поздравления глава российского государства назвал подписание Декларации Независимости США важной вехой мировой истории. Говоря об отношениях России и США за 2,5 века, Владимир Путин напомнил о союзничестве государств в борьбе с нацизмом, являясь крупнейшими ядерными державами России. Россия и США несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе, цитирует Владимира Путина Интерфакс. Текст поздравления распространила пресс-служба Кремля. Предупреждение о смоге объявили синоптики в Свердловской области. Оно действует с вечера субботы до вечера вторника. Ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сказано в сообщении Уральского гидрометцентра. Причиной смога на Среднем Урале в основном становится маловетренная и жаркая погода. Сегодня и завтра в прогнозах синоптиков обозначены температуры до плюс 29 градусов. В пятницу синоптики сообщили, что дожди в Свердловской области прекратились на 3 дня. В это же время в регионе продолжают ликвидировать последствия ливней, прошедших на Среднем Урале в начале недели. За сутки оказались затоплены 13 жилых домов и около сотни огородов. Жителям подтопленных домов и территорий продолжают оказывать помощь. При этом к утру субботы вода ушла из 167 жилых и из 6 дачных домов. Также от воды освободились 2 дороги и более 900 дачных участков, пишет КП «Екатеринбург». Визовый центр Кипра с понедельника возобновит прием документов в Екатеринбурге. Как пишет «Коммерсант Урал», визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро, для детей в возрасте от 6 до 12 лет – 45 евро. Добавлю, что всего в России работают 4 диппредставительства этой республики. Это посольство Кипра в Москве, а также генконсульство в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. На чемпионате мира по футболу завершилась стадия 1/16 финала. Последним матчем, который закрыл эту серию, стала игра сборных Колумбии и Ганы. Колумбийская сборная выиграла с минимальным счетом 1-0. Теперь на Мундиале стали известны все пары второго раунда плей-офф, пишет «Коммерсант». В 1/8 предстоят встречи между Францией и Парагваем. Сборная Англии выйдет на поле против Мексики. Португалия встретится с Испанией, а Аргентина сыграет против Египта. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На сегодня суббота, 4 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ну а в течение дня 20-24 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная преимущественно, без осадков, до плюс 25.

0: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 500 77 85. Сайт sofp.ru.
1: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Актриса Мила Кунис дала редкий комментарий о своих детях. Актриса дала редкий комментарий о своих детях, 11-летний Уайт и 9-летним Димитрии. В одном из шоу она рассказала, что сын увлекается борьбой и футболом, а дочь обожает читать. И делает это не по принуждению, а ради своего удовольствия. Кроме того, актриса призналась, что ее дети порой действуют непредсказуемо. Она прокомментировала: «У нас очень милые дети, но при этом они еще и немного сумасшедшие. Их намерения всегда благие, но иногда исполнение подводит». Мила также с улыбкой отметила контраст собственных качеств с чертами детей. Себя она не считает милой, зато эту особенность, по ее словам, в полной мере унаследовали дети, вероятно, от отца Эштона Катчера. Напомню, что супруги женаты с 2015 года, и в последнее время в СМИ появились слухи о напряжении в паре, якобы из-за постоянной занятости Катчера. Недавно семья действительно столкнулась с трудностями. Да, ребята немножко озорные, но на то они и дети. Ну а самой паре желаем крепкого благополучия. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Бывший глава Росавиации Александр Нерадько в пятницу был арестован по запросу следователей. Экс-чиновник является фигурантом уголовного дела по факту крупного мошенничества. К вечеру пятницы стало известно, что сумма ущерба составляет 800 миллионов, а само мошенничество связано со строительством взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Кроме Александра Нерадько, под стражу также заключен его бывший заместитель Константин Махов, пишет газета «Коммерсант». Дорожные строители продолжают расширять Рижевской тракт в Свердловской области. В этом году дополнительные полосы для движения появятся на участке длиной 4 километра. Всего в течение 3 лет расширить планируют еще больше 6 километров трассы, написал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Это один из самых масштабных в регионе объектов 2026 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», добавил глава области. Сейчас ремонт идет в направлении от Екатеринбурга в сторону Рижа. Дополнительные полосы для движения должны повысить пропускную способность и уровень безопасности на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск. В Екатеринбурге снова пытаются продать бывший дом печати на улице Тургенева, 13. Стоимость лота снижена больше, чем на 300 миллионов, об этом пишет агентство ЯН. На продажу выставлено 13-этажное здание редакционно-издательского корпуса площадью более 8,5 тысяч квадратов, зданию больше 40 лет. Добавлю, это не первая попытка найти покупателя на объект. В 2024 году собственник выставлял дом печати на продажу почти за миллиард рублей. Дагестан снова пользуется популярностью у российских туристов. Регион вернулся в топ продаж туров после проседания в апреле и мае на фоне погодных катаклизмов. Динамика бронирований отелей в республике заметно опережает среднюю по стране. В том числе это происходит за счет перебронирований из Крыма, пишет Интерфакс со ссылкой на Российский союз индустрии. Полиция Абу-Даби дала совет всем жителям столицы Арабских Эмиратов, которые отправляются в отпуск или любую другую поездку. Путешественникам порекомендовали не рассказывать в соцсетях заранее об отъезде. По сути, это публичное сообщение о том, что дома никого не будет, предупредили стражи порядка. Кроме этого, полиция Абу-Даби попросила путешественников проверять, закрыты ли в жилье окна и двери, включены ли сигнализация и камеры, а также неплохо было бы убрать ценности в надежное место. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра воскресенье, 5 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 22-26, выше нуля.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке свое уральское. На втором этаже. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ».
3: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. «Джем-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Юлия Савичева прокомментировала свои изменения. Этой весной артистка вышла в свет в довольно странном образе. На ней красовалось черное платье, а кожа была облита темной жидкостью. Творчество звезды тоже значительно изменилось. Теперь Юля стала роковой женщиной. Так в одном из интервью Савичева призналась, что это вовсе не эпатаж, а проявление ее внутреннего «я». Певица поделилась. «Это я на 100%, которая скрывалась в глубине, и мне как будто не разрешалось оттуда выходить. Скажу так, завуалированно. Я давно этого хотела, но боялась. Я плюнула и начала делать то, что я хочу». Как пишет Супер, новый образ символизирует переживания, слезы, преграды и агрессию. Многие годы Савичева ощущала себя белой вороной в глянцевом шоу-бизнесе. И теперь она не боится самовыражаться. К тому же многим поклонникам новое амплуа пришлось по душе даже больше, чем предыдущее. Ну а мы такие изменения только поддерживаем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: FM.
1: Ты слушаешь Джем FM.
0: Джем FM.
2: В темном коридоре вещи, то не такси где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня мы тебя спрашиваем, какие грандиозные идеи тебя посещали в детстве. Почитаем, что еще пришло, какие грандиозные планы и идеи у вас были, когда вы были маленькими.
3: Соня мечтала делать косметику из ватных палочек.
2: И из ватных палочек?
3: Да.
2: Как это мило.
3: И стать королевой, и постоянно есть сладкое. Идеально, я считаю. Я бы к тебе присоединилась, Сонечка.
2: Постоянно есть сладкое, это, конечно, мечта. Вы есть за меня будете? Ага.
3: О, это классно.
2: Не, ну, все, наверное, дети хотят оказаться в стране, где вокруг... Я же рассказывал, что я хотел быть маленьким червячком, и чтобы мне встретилась большая клубника, я туда мог зайти, и так вот есть ее со всех сторон, так...
3: Интересно.
2: Ну, представляешь, я иду только по клубнике, со всех сторон ем. Ну, вот у меня такая была мечта. Я прям завидовал этим маленьким червячкам, которые просто, представляешь, ты внутри клубники находишься.
3: Представляю,
2: и
3: ну
2: ты
3: плохо.
2: Ешь, она не кончается.
3: А я помню, что видела в одной книжке такую картинку. Угу. Была сказка про двух полевых мышей. И там была иллюстрация, где эти мыши в огромном чулане, и там очень много всяких явств.
2: Угу.
3: И я так хотела оказаться в этом чулане. Там был мед, варенье, знаешь, там огурцы соленые, картошка. И я думаю, вот бы мне в такой чуланчик. Я не знаю, почему, меня прекрасно кормили.
2: Ой, замечательно. Так, Сергей нам написал: моя детская идея была масштабная. Я хотел выкопать тоннель под землей прямо из своей комнаты до школы.
4: Mm-hmm.
2: Ну, чтобы утром просто открыть люк в полу и выйти уже в раздевалке, спортзал, например.
4: Да.
2: Минуя холод и дорогу, не любил одеваться.
4: Чтобы не переодеваться, да.
3: Это, кстати, как в мультике «Смывайся», по-моему. Они же там где-то по всем люкам там быстренько-быстренько добирались до всяких мест, локаций.
2: Ой, слушайте, мы были в Казани, и там есть такой населенный пункт для института, забыл, как называется.
4: А, Иннополис.
2: Иннополис, спасибо, Ярик, да. И вот там как раз сделано, вот им по этому принципу, видимо, в детстве тоже что-то мечтал. Там есть большой, значит, корпус,
4: да,
2: где учатся,
4: да,
2: это для студентов,
4: да,
2: такой городок. Вот, и отдельно рядом корпуса, где они живут.
4: Кампусы.
2: Кампусы. И они соединены все подземными тоннелями и переходами.
3: Вообще
2: то есть
3: идеально.
2: Большими, это большой такой, ну там такой современный райончик, там у них эти беспилотные ездят роботы, беспилотное такси ходит, там,
4: да,
2: в кафе приходишь, тебя беспилотно обслуживают.
4: Ну,
2: такое будущее такое небольшое. И вот
3: слушай,
2: там как
3: ну,
2: раз,
3: удобно,
2: да, студенты, их прям не видно, они прям встал в кампусе в тапочках раз и пошел на лекции.
3: Может не одеваться в шубку,
2: ну,
3: там.
2: Ну, в общем, вот такое будущее уже оказывается. Кто-то фантазировал, оно существует, оно есть.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam-FM.
5: Реклама.
6: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
5: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
7: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
9: Новое, новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
10: You Can Touch, ты можешь потрогать.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: «102,5» Джем FM.
2: Если хочешь танцевать,

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Почти 400 беспилотников сбили за прошедшую ночь над регионами России. В списке Минобороны 19 субъектов, а также акватории Азовского и Черного морей. Ростовская область, кроме беспилотников, была атакована ракетами. Об уничтожении ракеты в небе над Удмуртией также сообщил губернатор этого региона Александр Бричалов. Была попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. СМИ цитируют сообщение главы республики в соцсетях. Напомню также, что в Свердловской области рано утром тоже действовал режим ракетной опасности. Предупреждения экстренные службы объявляли дважды. В течение 40 минут самолеты не принимал аэропорт Кольцово. Также Росавиация закрывала аэропорты в соседних со Свердловской областью регионах. Это Пермь, Казань, Ижевск, а также Омск, Уфа. К штатному расписанию Кольцово смогло вернуться уже к 10 утра. В это же время авиакомпании продолжают корректировать расписание своих полетов из-за ограничений в аэропортах Московского региона, Пулково в Санкт-Петербурге, а также из-за ночного закрытия аэропорта Сочи. И в это же время аэропорт Кольцово предупредил своих пассажиров о ремонте. Сегодня на подъезде к аэропорту и на привокзальной площади ведутся плановые дорожно-строительные работы. Сотрудники парковочного комплекса при необходимости оказывают автомобилистам содействие с выездом из зоны стоянки, сказано в канале аэропорта в мессенджере Макс. В Кольцово просят учитывать дорожный ремонт, планируя в субботу поездку в аэропорт. Жители Кушвы, потерявшие жилье из-за урагана, получат целевые выплаты на приобретение и строительство жилья. Заявления власти Свердловской области будут принимать вплоть до 1 декабря. Как рассказал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер, полностью утраченными из-за смерча в Кушве признали 28 домов. После урагана 22 июня полностью отремонтированы уже 69 домов. Кроме этого, в Кушве полностью восстановлено газоснабжение. Водители не будут привлекать к ответственности за приобретение бензина у перекупщиков. Однако, если топливо окажется некачественным, защитить свои права автомобилистам будет сложно, рассказали юристы агентству ТАСС. По словам экспертов, приобретение топлива с рук происходит, что называется, на страх и риск самого покупателя. Если бензин окажется некачественным, и это приведет к поломке автомобиля, компенсировать ущерб невозможно. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра воскресенье, 5 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до +17, завтра днем 22-26, выше нуля.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Наталья Бордо раскрыла идеальное свидание с мужем. Вот уже более 10 лет актриса счастлива в отношениях с режиссером Мариусом Вайсбергом. Недавно она поделилась секретами романтики в их союзе. Раньше звезда организовывала все свидания самостоятельно, но в последнее время у нее не хватает на это сил. Теперь этим занимается супруг. Бордо прокомментировала: «Я попросила, чтобы он взял инициативу в свои руки, потому что я сильно устаю. Очень много сейчас работы. У него наоборот, сейчас период спокойный и творческий». Звезда отмечает, что ей не важны походы в роскошные столичные рестораны. Достаточно простых и искренних моментов. Например, пикник с мягким пледом, клубничкой в шоколаде и свечами. И самое главное – душевные разговоры. Этого будет более чем достаточно. Отмечу, что отношения Бордо и Вайсберга начались в 2015 году. Спустя 4 года после того, как режиссер позвал актрису на свидание. Она признавалась, что несколько раз игнорировала его приглашение. Но как же хорошо, что пара все-таки вместе. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба. Ознакомиться с ней можно, перейдя по ссылке. При переходе обман продолжается уже по классическим сценариям, со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве. Кто же из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность, пишет «Коммерсант». Пассажирский автобус попал в аварию в Белоярском районе. ДТП произошло на 48-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. По данным госавтоинспекции, водитель не справился с управлением и наехал на стоящий автомобиль Mitsubishi. В момент аварии в автобусе «Заречный Екатеринбург» ехали 10 человек. Пострадавших среди пассажиров нет. А в Екатеринбурге сегодня изменилась схема движения сразу 10 автобусов. Причиной корректировки маршрутов в мэрии назвали коммунальную аварию. Она произошла на водопроводе в районе пересечения улиц Титова и Новинской. Все автобусы будут объезжать коммунальные работы по Ферганской, улице Патриса Лумумбы и Селькоровской. Взамен временно отмененной остановки Вторчермет ввели остановки Ферганская и поликлиника. Как долго будет идти ремонт водопровода, не уточняется. Приставы в Екатеринбурге забрали у лихача автомобиль «Ягуар». Машина арестована из-за долга размером в 7 миллионов. Основная часть суммы – это неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Еще 1 миллион – это задолженность по налогам. Сейчас дорогой «Ягуар» находится на ответственном хранении. Если долги не будут погашены в установленные сроки, то арестованный автомобиль выставят на торги, пишет портал Е1. Классическую окрошку можно разнообразить неожиданными ингредиентами. Газета.ру пишет, как в разгар лета можно разнообразить привычный рецепт. По словам шеф-поваров, окрошка представляет собой блюдо, в которое можно добавить практически любые любимые продукты. Это и рыба, и мясо, и курица. Возможны и эксперименты с овощами. Так, колбасу можно заменить на отварную или запеченную курицу, индейку или ростбиф. Из рыбы подойдут слабосоленый лосось, копченая форель или просто отварная белая рыба. Главное – это следить за балансом в блюде. Окрошка должна оставаться освежающей и легкой. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра воскресенье, 5 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 22-26, выше нуля.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время для нейродичи. У нас есть вопрос, который касается, ну, нам кажется, что каждого. И мы его задаем искусственному интеллекту, а он нам вариант ответа.
3: Как перестать есть сладкое?
2: Давайте называть вещи своими именами, да? Жрать.
3: Ну нет, что ты уж так грубо.
2: Ну, когда вы кушаете сладкого, вот когда вы кушаете сладкое, тогда у вас ничего не остается. Понимаешь? А тут-то вопрос звучит честно. Как перестать есть сладкое, чтобы поместиться в свои джинсики? Ладно, у меня есть вариант, метод пугающая этикетка. Значит, так. Наклейте на все конфеты, печенье, ну, то есть, вот что вы покупаете, то, что вы любите, стикеры с пугающими надписями. Ну, не настолько пугающие, не 18+. Здесь, например, вот содержит 100% твоей будущей тоски по талии. Ну, то есть какие-то такие.
3: А, это надпись на конфетке должна быть такая, чтобы ты ее не захотел.
2: Ну да, наклейки, я говорю, наклейки на все конфетки, да. Осторожно, вызывает необратимое привыкание и внезапный рост цен на джинсы. Mm-hmm. Ну, то есть, короче, какие-то надписи, которые тебя остановят.
3: То, что обычно в целом-то есть и на других продуктах, которые нам как-то вредят здоровью в нашей жизни.
2: Реально?
3: Ну да, на многих. Ну, не могу сейчас сказать, но есть такие продукты. У меня нейросеть пишет совет. Если очень хочется пирожное, поспорь с самим собой на 100 рублей. Съешь сейчас, скажи сам себе, и завтра
2: поговорим
3: отдашь
2: потом.
3: Себе из своих же денег. Да, и твой внутренний финансист быстро победит сладкоежку.
2: Есть еще тактическая замена. Вот так я ни разу не пробовал. Ну, не то, что я наклейки, как будто эти стикеры клею, но тактическая замена называется подмена. Если тебе хочется сладкого, окей, положи в рот что-то максимально несовместимое. То есть вот ты хочешь, не знаю, воздушный какой-нибудь, как-то пузырчатый этот шоколад, и ты берешь и просто кладешь маринованный огурец. И начинаешь
3: жевать. Какая-то обманка. То есть ты должен сам себе сказать.
2: Так тут и есть операция подмена. Ну, типа, ты подменяешь как бы этот продукт.
3: Ну, подменять-то надо чем-то полезным.
2: Ну, а чем тебе не нравится маринованный огурец?
3: Ну, ладно.
2: Нет, то, что конкретно тебе не нравится, это вопрос второй. Ты выбери там, не знаю, яблочко, ну, что-то другое. Суть в том, чтобы это отличало. То есть, если ты положишь что-то сладкое себе, то как бы ты удовлетворила свой запрос, получается, по поводу, как бы, не знаю, там, шоколадки с орехом. А если ты кладешь противоположную историю, то тогда ты как бы перебиваешь вот этот вкус. То есть, тогда, когда ты будешь думать о сладком, у тебя в голове будет вкус маринованного огурца. И ты такая, ну нет.
3: Такая ассоциация
2: ну, нет.
3: будет
2: ну,
3: работать.
2: Ну, да, метод подмена.
3: У меня есть два совета от нейросети. Она пишет, что бери сладости из поля зрения. Если печенье лежит на виду, оно как будто не существует. Нужно, в общем, все сладости убрать куда-то подальше. Но мне кажется, так не сработает. Со мной, по крайней мере, точно. Если я знаю, что я что-то купила, то я знаю, что я что-то
2: вижу
3: купила.
2: Цель.
3: Да, я это съем обязательно. Нейросеть также пишет, а когда тянет к сладкому, завари себе чашечку травяного чая, и иногда сам ритуал заваривания, запах, вот это тепло обманывает.
2: Наталкивает тебя на печенье, вот к кофе.
3: Ну, да, есть такое. Ну, к чаю же что-то нужно.
2: Согласен. Одной фантазии в данном случае не хватит.
1: Джем без правил. Встречи, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера.

0: Реклама.
1: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
0: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке свое уральское. На втором этаже. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка.
3: Замуровали с двух сторон Зимана, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
4: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Jam FM 102.5. Jam
6: FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Сарик Андреасян снимет новую версию фильма «12 стульев». Стало известно, что режиссер и его команда снимут новую экранизацию культового романа. Как пишет Супер, анонс кинопроекта появился на официальном сайте кинокомпании «Братьев Андреасян». В сообщении указано, цитирую, «Съемки стартуют летом 2027 года. Сейчас команда работает над сценарием и проводит кастинг. В центре сюжета бывший предводитель дворянства, который узнает, что семейные драгоценности были спрятаны в одном из 12 стульев старинного гарнитура. Многие поклонники встретили эту новость с неприязнью. Они считают, что Сарику такой шедевр просто не по зубам, а потому новинка лишь станет жалкой пародией. Но нашлись и те, кто заинтересовался планами режиссера и пожелал ему удачи в работе над новым проектом. Отмечу, что Сарик Андреасян уже не в первый раз экранизирует классику. Так, в 2024 году вышла лента «Онегин». В этом году режиссер выпустил экранизацию произведения Пушкина «Сказка о царе Салтане». А в 2027 году зрители смогут увидеть его новый взгляд на роман «Война и мир». Как бы то ни было, остается только ждать и предвкушать. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Днем Независимости. Сегодня Соединенным Штатам исполняется 250 лет. В тексте поздравления глава российского государства назвал подписание Декларации Независимости США важной вехой мировой истории. Говоря об отношениях России и США за 2.5 века, Владимир Путин напомнил о союзничестве государств в борьбе с нацизмом, являясь крупнейшими ядерными державами России. Россия и США несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе, цитирует Владимира Путина Интерфакс. Текст поздравления распространила пресс-служба Кремля. Предупреждение о смоге объявили синоптики в Свердловской области. Оно действует с вечера субботы и до вечера вторника. Ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сказано в сообщении Уральского гидрометцентра. Причиной смога на Среднем Урале в основном становится маловетренная и жаркая погода. Сегодня и завтра в прогнозах синоптиков обозначены температуры до плюс 29 градусов. В пятницу синоптики сообщили, что дожди в Свердловской области прекратились на 3 дня. В это же время в регионе продолжают ликвидировать последствия ливней, прошедших на Среднем Урале в начале недели. За сутки оказались затоплены 13 жилых домов и около 100 огородов. Жителям подтопленных домов и территорий продолжают оказывать помощь. При этом к утру субботы вода ушла из 167 жилых и из 6 дачных домов. Также от воды освободились 2 дороги и более 900 дачных участков, пишет КП «Екатеринбург». Визовый центр Кипра с понедельника возобновит прием документов в Екатеринбурге. Как пишет «Коммерсант Урал», визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро, для детей в возрасте от 6 до 12 лет – 45 евро. Добавлю, что всего в России работают 4 диппредставительства этой республики. Это посольство Кипра в Москве, а также генконсульство в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. На чемпионате мира по футболу завершилась стадия 1/16 финала. Последним матчем, который закрыл эту серию, стала игра сборных Колумбии и Ганы. Колумбийская сборная выиграла с минимальным счетом 1-0. Теперь на Мундиале стали известны все пары второго раунда плей-офф, пишет «Коммерсант». В 1/8 предстоят встречи между Францией и Парагваем. Сборная Англии выйдет на поле против Мексики. Португалия встретится с Испанией, а Аргентина сыграет против Египта. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра воскресенье, 5 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 22-26, выше нуля.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Анна Семенович высказалась о женщинах, которые много работают. Звезда поделилась своим взглядом на роль женщины в 21 веке. Она заявила, что дамы должны строить карьеру, не полагаясь полностью на своих возлюбленных. Однако во всем важен баланс. Занятость не должна мешать семейному счастью, Семенович прокомментировала. Женщина, которая запахивается на работе, себя не ценит. Женщина, которая себя ценит, никогда не устанет, не переработает, не придет домой с выпеченным языком. Женщина должна работать столько, чтобы ей хватало сил на семью. По словам Анны, всегда можно нанять домработницу, которая будет помогать в бытовых вопросах. Это значительно снизит нагрузку. Именно в таком случае женщина будет с удовольствием возвращаться домой и проводить время с близкими. Важно грамотно выстраивать личные границы и обязательно оставлять ресурс для себя. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: настроение
1: на Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
1: Джем ФМ.
2: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В российских регионах продолжаются перебои с топливом. Напряженную ситуацию в субботу назвали власти Новосибирской области. Значительная часть автозаправок в этом регионе не работает, а на АЗС, которые не закрыты, очереди. Власти Новосибирской области также заявили, что ряд заправок сегодня в течение нескольких часов обслуживают только автомобили экстренных служб. Чтобы увеличить число АЗС, продающих бензин, одна из сетей в Новосибирской области даже возобновила работу без операторных станций. Добавлю, ранее о проблемах с топливом, не считая юга и Крыма, заявляли власти Забайкалья, Алтайского края и Иркутской области. Санаторий Обуховский подтопило после ливней. Как рассказали отдыхающие агентству ЯН, к концу недели сотрудники были вынуждены отменять некоторые процедуры. Вода начала затапливать один из корпусов. Часть территории санатория перекрыта. В пятницу стало известно, что из-за паводка вода также затопила и набережную около Обуховского. В самом учреждении журналистам пояснили, что причиной подтопления оказался сброс воды из Рефтинского водохранилища. Тем временем в Свердловском Роспотребнадзоре напомнили, что в регионе нет безопасных водоемов для купания. Ни один из водных объектов не получил санэпидзаключение. Причиной этого в ведомстве назвали отсутствие заявок от собственников пляжей. Представители Роспотребнадзора ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. Треть проб не соответствует требованиям по содержанию химических элементов, а у 35% превышены нормы по содержанию микроорганизмов. Также на пляжах были отобраны почвы. Нарушения нашли в каждом третьем случае. Футбольный Урал сегодня проводит товарищеский матч с Челябинском. Команды играют на поле футбольной академии клуба. Встреча проходит в закрытом для болельщиков режиме. В первом тайме Урал и Челябинск обменялись голами. Оба мяча были забиты в начале игры. Напомню, футбольный Урал стартует в новом сезоне первой лиги уже 13 июля. На домашнем поле екатеринбургский клуб будет принимать «Торпедо». Билеты на первый матч сезона на этой неделе поступили в продажу. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение на работе. Это показали результаты опроса. 15% респондентов сообщили, что выросла их зарплата. А в 6% случаев повышение по службе совпало с увеличением заработка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование портала работа.ру. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%, а каждому десятому зарплату повысили на треть. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра воскресенье, 5 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 22-26, выше нуля.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
2: Здесь снова музыка.

0: Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Прохор Шаляпин неожиданно заговорил об отцовстве. Шоумен сообщил, что хочет стать отцом и уже подготовил квартиру для будущего ребенка и его матери. По словам артиста, он еще не встретил женщину, которая могла бы стать матерью его наследников, но уже до мелочей продумал отцовский план. Так Прохор распрощался с мечтами встретить ту самую. Теперь он смотрит на жизнь более реалистично и даже цинично. А еще певец заявил, что жить они с детьми будут раздельно. Прохор пояснил, цитирую: «Я уже подготовил квартиру для матери и ребенка. Буду жить в этом же доме, но в другом подъезде, потому что мне нужна тишина и покой». Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин владеет недвижимостью более чем на 150 миллионов рублей. Помимо квартиры для матери, которую артист купил совсем недавно, у Прохора также есть квартира по соседству с собственной и недвижимость в Сочи. Жилплощадь уже есть, осталось совсем немногое. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Каждое утро по будням на Jam.fm мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается игра «Три в ряд» в утренней джемнастике. Сегодня у нас поборется Вера. Она из Екатеринбурга, работает заместителем главного бухгалтера, едет на работу. Вера, доброе утро.
3: Доброе утро всем.
2: Скажи, а что лучше, быть заместителем главного бухгалтера или главным бухгалтером? Как ты считаешь?
3: Я думаю, заместителям лучше, потому что у главного бухгалтера больше ответственности.
4: Это правда.
2: Весь спрос с главного бухгалтера, да?
3: Да, ну и именно так.
2: Всегда, наверное, когда есть неразрешимая задача, можно сказать, там, не знаю, Марья Ивановна, а как делать? То есть есть к кому обратиться за советом, а когда ты старше, вроде как, спросить-то не у кого.
4: Все у тебя спрашивают.
2: Все у тебя спрашивают.
4: Из тебя.
2: Да.
3: Именно так, да.
2: А вообще есть шансы стать главным бухгалтером, или тебе это не хочется? Тебе все устраивает?
3: Мне предлагали, но мне не хочется, да, меня все устраивает.
2: Какая хитрая.
4: Молодец.
2: Ладно, а много,
4: твой выбор,
2: Вера,
4: классно.
2: У вас девчонок в отделе?
3: Нет, нас трое.
2: А у вас все девочки или мальчики есть?
3: Да, все девочки.
2: Ой, я представляю, это ваши девчачьи все собрались. И давай делиться новостями, рассказывать, кого что интересно. Особенно в понедельник, когда после выходных собираются девчонки.
4: Накопилось всего там.
2: Вкусняшки. Ну, главное, чтобы саль как-то совпал баланс, да, ваш, что должно с чем...
4: Дебет с кредитом.
2: Вот, дебет с кредитом сойтись должно. Верно.
3: Да, это главное.
2: Ну что, отлично. Так, у нас тоже есть небольшой дебет-кредит, который может сойтись, а может не сойтись. А вот что нужно сделать, чтобы он сошелся, и ты получила призы? Это в наших правилах игры сейчас, которые объяснит Маргарита.
4: Ярик сейчас для тебя поставит три кусочка из разных песен, и тебе нужно угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь? Получишь приз, отправишься на вечеринку. Но если вдруг немножечко начнешь сомневаться и растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
2: Готова, Вера?
3: Да, готова.
2: Желаем тебе удачи. Сначала слушаем, потом принимаем ответы. Поехали!

0: Все, прозвучали наши загадки. Теперь тебе нужно разгадать. Кого узнала, Вер?
1: Первое – это «Астудия».
0: Есть,
2: молодец.
0: Правильно.
1: Второе – это «Иванушки Интернешнл».
0: Отлично.
1: И третье – это «Филатов энд Кэрос».
0: Вау,
2: красотка.
0: Браво! Мне кажется, у вас играет GMFM, да, в бухгалтерии?
1: В бухгалтерии нет, в машине каждое утро.
0: Вот в бухгалтерии поставьте, тогда без всяких заминок сразу будете называть ответ. Ну ты умничка,
2: справилась.
0: Конечно, потому что в машине этого уже достаточно.
2: Наслушанность высокая.
3: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
4: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на GMFM. 102.5 GMFM.

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Джем FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Next на Jam FM.
1: Здравствуйте. Российские компании обсуждают с властями создание систем раннего обнаружения, оповещения и отражения атак беспилотников. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он добавил, что работа власти и бизнеса в этом направлении, скорее всего, потребует новых инструментов, в том числе финансовых. Дискуссия бизнеса и власти продолжается. Как напоминает Коммерсант, глава РСПП в мае на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от терактов. Свердловский областной суд перед выходными оставил в силе приговор бизнесмену Малику Гайсину. Его признали виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере. В апреле этого года Гайсина приговорили к 14 годам колонии и штрафу размером в 2 миллиарда. Коммерсант «Урал» напоминает, что по искам Генпрокуратуры у бизнесмена ранее изъяли значительную часть имущества. В числе национализированных предприятия «Уралбиофарм», коммерческий банк «Вятич», компании и доли в них, а также земельные участки и завод и сеть. Новые автобусы-гармошки едут в Екатеринбург из Волгоградской области. Первые 5 машин отправились собственным ходом из Волжского в пятницу и должны прибыть в уральскую столицу в понедельник. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Длина таких машин 18 метров. Одновременно каждый из автобусов вмещает до 184 пассажиров. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на 50-м, 64-м и 67-м маршрутах, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Свердловской области пообещали очень теплую погоду в ближайшие дни. Температура в выходные понедельник будет на 3 и даже 5 градусов выше климатической нормы. Во вторник, 7 июля, дожди с грозами вернутся на запад Свердловской области. Их принесет с собой атмосферный фронт с европейской территории России. 30-градусные температуры в прогнозах синоптиков обозначены с воскресенья и до вторника. Напомню также, до вечера вторника на Среднем Урале действует предупреждение о смоге. Свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси подтвердили представители певицы. Бракосочетание состоялось в пятницу. Церемонию вел комик Адам Сэндлер, а свидетелями на свадьбе были брат певицы и брат ее супруга. Невеста и жених были одеты в наряды от Кристиан Диор. Кроме того, Тейлор Свифт блистала в украшениях от Картье. Фотографии с церемонии при этом пока не опубликованы. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра воскресенье, 5 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 22-26 выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Актриса Мила Кунис дала редкий комментарий о своих детях. Актриса дала редкий комментарий о своих детях, 11-летний Уайт и 9-летним Димитрии. В одном из шоу она рассказала, что сын увлекается борьбой и футболом, а дочь обожает читать. И делает это не по принуждению, а ради своего удовольствия. Кроме того, актриса призналась, что ее дети порой действуют непредсказуемо. Она прокомментировала: «У нас очень милые дети, но при этом они еще и немного сумасшедшие. Их намерения всегда благие, но иногда исполнение подводит». Мила также с улыбкой отметила контраст собственных качеств с чертами детей. Себя она не считает милой, зато эту особенность, по ее словам, в полной мере унаследовали дети, вероятно, от отца, Эштона Катчера. Напомню, что супруги женаты с 2015 года, и в последнее время в СМИ появились слухи о напряжении в паре, якобы из-за постоянной занятости Катчера. Недавно семья действительно столкнулась с трудностями. Да, ребята немножко озорные, но на то они и дети. Ну а самой паре желаем крепкого благополучия. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Правительство России списало часть долгов по бюджетным кредитам сразу 17 регионам страны. Общая сумма списания превысила 16,5 миллиардов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров. В списке регионов названа в том числе и Свердловская область. Объем списания соответствует вложениям названных субъектов в модернизацию ЖКХ, расселение аварийного жилья, а также покупку нового общественного транспорта. В центре Екатеринбурга внезапно начался ремонт трамвайных путей. Дорожные службы меняют асфальт между рельсами. Активные работы развернулись после полудня на проспекте Ленина в районе улицы Пушкина и главпочтамта. Автомобилисты вынуждены объезжать ограждения, выставленные на проезжей части проспекта Ленина. При этом фреза, убирающая асфальт, и самосвалы, вывозящие срезку, работают без перекрытия трамвайного или дорожного движения. О проведении этих работ не предупреждали ни транспортники, ни представители администрации Екатеринбурга. Прибыль свердловских компаний сократилась вдвое с начала этого года. За первые 4 месяца крупные и средние предприятия заработали чуть больше 98 миллиардов. Год назад за тот же период сумма превышала 200 миллиардов рублей. Убыточными оказались почти 35% компаний, а сильнее всего пострадала промышленность, пишет портал 66.ru. Рост показали только отдельные сферы, например, это организации, а также предприятия водоснабжения и компании по обращению с отходами. Хакеры атаковали всероссийский ресурс с картой заправок. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на основателя проекта Евгения Чудова. Он сообщил сетевому изданию, что сайт, где бенз, никто не блокировал, а ресурс подвергся мощной DDoS-атаке. Поток трафика на IP-адрес сервиса Чудов назвал аномальным. Восстановить работу сайта разработчики обещают в ближайшие часы. Сайтом, где бенз, с картой очередей на АЗС, по словам основателя этого проекта, пользуются больше миллиона россиян ежедневно. Полностью полезного в медицинском смысле мороженого не существует, об этом рассказали врачи. Сам по себе десерт содержит сахар и жиры и является высококалорийным. В это же время самым безобидным вариантом для организма человека остается классическое молочное или сливочное мороженое с максимально простым составом. Здоровому человеку небольшая порция мороженого время от времени не навредит. Главное даже в жару не заменять этим десертом полноценный прием пищи. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра воскресенье, 5 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 22-26 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде, переменная без осадков до плюс 26.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время почитать ваши комментарии, которые относятся к нашему вопросу.
3: Почему тебе приходится задерживаться на работе? Тема сегодня такая. Станислав пишет: потому что я учитель, бесконечные тетради, консультации, отчеты. В общем, все прелести педагогической деятельности.
2: Да, есть такое. Тоже помню, по маме просто был такой вариант. Хорошо, Тимофей нам говорит о том, что волка ноги кормят. Ну, в целом, если ты хотел нам скинуть какой-то пацанский паблик для того, чтобы почитать, ну, в целом, да. Но здесь, наверное, формат того, чем больше работаешь, типа, тем больше получаешь. Да, тем больше получаешь. Иванна нам пишет: всем привет.
3: Очень красивое.
2: Всем привет. На прошлой работе приходилось каждый раз задерживаться в день зарплаты, чтобы ее получить. Бывало, всем офисом ждали час, а то и два ждали. Но в целом, это
3: наличка
2: благородно.
3: Наличка выдавали,
2: получается. Благородно. Кэш, да. Ну, во-первых, непонятно, когда на прошлой работе, когда это было. Mm-hmm. Может, когда еще в мире в целом не пользовались.
3: Ну, ради зарплаты можно и отстоять,
2: не, ну это, да, соглашусь. Здесь, безусловно, можно было получать, можно остаться. Любовь нам говорит: я люблю свою работу, я приду туда в субботу. Главное, чтобы в отпуск 2-3 раза в год и возможность посмотреть Россию. Ну, в целом, нормально. А сколько? Нет, 2-3 раза в год, это уже если разделить. Вообще же у нас 2 отпуска.
3: 14 дней, стабильно.
2: Ну, 28 в год.
3: Да.
2: То есть 2 раза получается по 4. Ну, ты же можешь, опять же, взять 4 по неделе, если у тебя позволяет твой работодатель.
3: Раздробить их, так скажем.
2: Ну, да. Вариант в целом хороший. Ну, пока как будто бы суперлогические какие-то мысли с точки зрения задержания.
3: Я очень, кстати, люблю вот эту фразу: я люблю свою работу, я приду туда в субботу, потому что сама частенько на выходных заезжаю в офис. Светлана нам пишет: всем доброго вечера. У меня сдельная работа и свободный график. Я могу задержаться, чтобы сделать больше работы, а потом следующие пару дней отдохнуть.
2: Вот это для меня благородная, на самом деле, история. Я вот тут не могу, в общем, так сделать. Вот я не могу задержаться на работе, чтобы, знаешь, как-то улучшить свое время в следующий день. Вот я готов, вот у меня есть какое-то мероприятие в пятницу, и я готовлюсь утром к нему. Но я для себя понял о том, что мне гораздо проще делать день в день. То есть ты заряжен такой, и погнали. А если делать за неделю, потом я открываю это все, читаю и такой: фу,
3: уже
2: кто это написал?
3: Как-то.
2: Да, зачем?
3: Нам пишет еще Валькирия, она пишет: а во-первых, я скажу, что она работает частной няней. Пишет: не очень часто задерживаюсь, но с удовольствием. У меня почасовая оплата. Самая распространенная причина — это, конечно, родители, которые, не успевают вернуться к определенному времени, на которое договаривались. Вторая причина — ребенок не уснул к нужному времени. Ну и третья — родители, находясь дома, спят.
2: А в смысле? А, чтобы их не будить?
3: Она пишет, что чаще всего это родители детей до 2 лет, понимаем.
2: Слушай, если это все еще и оплачиваемое, то супер круто. Ну что, она же не по своей вине, получается, задержалась, а по вине работодателя.
3: Все мы люди.
2: Да, тем более люди с детьми, они готовы провести лишний час, пусть и за денежку, но в более свободной обстановке.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM. Jam FM.
1: Я слушаю Jam FM. Jam.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Юлия Савичева прокомментировала свои изменения. Этой весной артистка вышла в свет в довольно странном образе. На ней красовалось черное платье, а кожа была облита темной жидкостью. Творчество звезды тоже значительно изменилось. Теперь Юля стала роковой женщиной. Так в одном из интервью Савичева призналась, что это вовсе не эпатаж, а проявление ее внутреннего «я». Певица поделилась. «Это я на 100%, которая скрывалась в глубине, и мне как будто не разрешалось оттуда выходить. Скажу так, завуалированно. Я давно этого хотела, но боялась. Я плюнула и начала делать то, что я хочу». Как пишет Супер, новый образ символизирует переживания, слезы, преграды и агрессию. Многие годы Савичева ощущала себя белой вороной в глянцевом шоу-бизнесе. И теперь она не боится самовыражаться. К тому же многим поклонникам новое амплуа пришлось по душе даже больше, чем предыдущее. Ну а мы такие изменения только поддерживаем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка раствори.
1: Джем FM.
2: Утром.
1: Джем FM.
2: Днем.
1: Джем FM.
2: Вечером.
1: Джем FM.
2: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба. Ознакомиться с ней можно, перейдя по ссылке. При переходе обман продолжается уже по классическим сценариям, со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве. Кто же из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность, пишет «Коммерсант». Григорий Иванов покинул пост президента футбольного «Урала». Его новой должностью стал пост заместителя председателя совета директоров футбольного клуба. На этом посту Григорий Иванов будет отвечать за стратегическое управление клубом. Портал 66.ru напоминает, что футбольный «Урал» Григорий Иванов возглавлял больше 20 лет. Теперь должность директора занял Роман Рещук. До сих пор он был советником президента. В футбольном «Урале» Роман Рещук будет отвечать за оперативную деятельность команды. Напомню также, что через неделю «Урал» стартует в новом сезоне первой лиги. Проспект Ленина все-таки закрывают для трамваев. С вечера субботы на участке от Карла Либкнехта до улицы 8 марта начался ремонт путей. В субботу дорожники работали, не перекрывая движение. Техника, срезающая асфальт, пропускала вагоны в оба направления. С вечера 4 июля трамваи объезжают ремонтируемый участок через Московскую, Челюскинцев и Луначарского, сообщили в департаменте транспорта. И еще одно ДТП произошло сегодня на Тюменском тракте. На 176-м километре в районе поселка Пышма столкнулись две «Лады Веста». Авария произошла в зоне проведения дорожных работ. Причиной ДТП в госавтоинспекции назвали несоблюдение безопасной дистанции одним из водителей. На месте аварии движение транспорта организовано по одной полосе. Также здесь продолжают работу сотрудники ГАИ. Классическую окрошку можно разнообразить неожиданными ингредиентами. Газета.ру пишет, как в разгар лета можно разнообразить привычный рецепт. По словам шеф-поваров, окрошка представляет собой блюдо, в которое можно добавить практически любые любимые продукты. Это и рыба, и мясо, и курица. Так, колбасу можно заменить на отварную или запеченную курицу, индейку или ростбиф. Из рыбы подойдут слабо соленый лосось, копченая форель или просто отварная белая рыба. Главное – это следить за балансом в блюде. Окрошка должна оставаться освежающей и легкой. Официальный доллар на выходные – 77.23, евро – 88.03.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, воскресенье, 5 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 17, завтра днем 22-26 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 26.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Наталья Бордо раскрыла идеальное свидание с мужем. Вот уже более 10 лет актриса счастлива в отношениях с режиссером Мариусом Вайсбергом. Недавно она поделилась секретами романтики в их союзе. Раньше звезда организовывала все свидания самостоятельно, но в последнее время у нее не хватает на это сил. Теперь этим занимается супруг. Бордо прокомментировала: «Я попросила, чтобы он взял инициативу в свои руки, потому что я сильно устаю. Очень много сейчас работы. У него наоборот, сейчас период спокойный и творческий». Звезда отмечает, что ей не важны походы в роскошные столичные рестораны. Достаточно простых и искренних моментов. Например, пикник с мягким пледом, клубничкой в шоколаде и свечами. И самое главное – душевные разговоры. Этого будет более чем достаточно. Отмечу, что отношения Бордо и Вайсберга начались в 2015 году. Спустя 4 года после того, как режиссер позвал актрису на свидание. Она признавалась, что несколько раз игнорировала его приглашение. Но как же хорошо, что пара все-таки вместе. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра воскресенье, 5 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 22-26 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде, переменная без осадков до плюс 26.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Сарик Андреасян снимет новую версию фильма «12 стульев». Стало известно, что режиссер и его команда снимут новую экранизацию культового романа. Как пишет Супер, анонс кинопроекта появился на официальном сайте кинокомпании «Братьев Андреасян». В сообщении указано, цитирую, «Съемки стартуют летом 2027 года. Сейчас команда работает над сценарием и проводит кастинг. В центре сюжета бывший предводитель дворянства, который узнает, что семейные драгоценности были спрятаны в одном из 12 стульев старинного гарнитура. Многие поклонники встретили эту новость с неприязнью. Они считают, что Сарику такой шедевр просто не по зубам, а потому новинка лишь станет жалкой пародией. Но нашлись и те, кто заинтересовался планами режиссера и пожелал ему удачи в работе над новым проектом. Отмечу, что Сарик Андреасян уже не в первый раз экранизирует классику. Так, в 2024 году вышла лента «Онегин». В этом году режиссер выпустил экранизацию произведения Пушкина «Сказка о царе Салтане». А в 2027 году зрители смогут увидеть его новый взгляд на роман «Война и мир». Как бы то ни было, остается только ждать и предвкушать. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра воскресенье, 5 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 22-26 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 26.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Семенович высказалась о женщинах, которые много работают. Звезда поделилась своим взглядом на роль женщины в 21 веке. Она заявила, что дамы должны строить карьеру, не полагаясь полностью на своих возлюбленных. Однако во всем важен баланс. Занятость не должна мешать семейному счастью, Семенович прокомментировала. Женщина, которая запахивается на работе, себя не ценит. Женщина, которая себя ценит, никогда не устанет, не переработает, не придет домой с выпеченным языком. Женщина должна работать столько, чтобы ей хватало сил на семью. По словам Анны, всегда можно нанять домработницу, которая будет помогать в бытовых вопросах. Это значительно снизит нагрузку. Именно в таком случае женщина будет с удовольствием возвращаться домой и проводить время с близкими. Важно грамотно выстраивать личные границы и обязательно оставлять ресурс для себя. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: дождей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы разные.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра воскресенье, 5 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 22-26 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: FM.
2: Ты слушаешь Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
4: Jam.
2: Jam.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: эскарки. 102.5 Джем ФМ.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Джон.
1: Джем FM.
2: В автомобиле.
1: Джем FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Джем FM.
2: Всегда и везде. Джем FM.
1: Джем FM.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.